Один раз мы приехали на вокзал, и нам нужно было книги там, книг надо было отправить поездом в другой город, там попросили. И вот это мы один раз делали, и в общем, и у меня такие мысли были. Как научиться любить людей? Потому что сердце такое у меня, я не всех люблю. Люблю только тех, кого вот мне нравится любить. А вот кого-то мне не нравится любить, как я не могу их любить? Чего это я буду любить? Ну, такие мысли протекали просто. И я себя поймал, что эти мысли неправильные. То есть у них есть какой-то смысл, но как-то Богу не нравятся эти мысли. И я так мимолетом говорю, ну ладно, Господь, я думаю, что ты меня научишь. В конце концов, когда-то ты меня научишь любить всех. Я так подумал. Тут же подходит бомж. И я сначала не понял, что это ответ на мой, ответ на мою просьбу. То есть теперь надо практически это делать. То есть Бог, он практически учит. Не просто знание дает, он тут же дает реализацию такую практичную. А мы в это время открыли багажник в джипе и достаем оттуда коробки с книгами, троем на стройку. Я слышу голос. Ну что, дайте мне 10 рублей, быстро. Ну, кто-то из друзей говорит, ну, у нас нету денег, мы монахи какой-то. Он говорит, ничего себе, монахи, денег нету, такая машина крутая, денег нету. Ладно, давайте, не прибедняйтесь. И вот так просто давит. И вот попробуйте его полюбить теперь. И когда он вот начал говорить, у меня внутри как бы война такая. Сейчас я тебе сейчас как бы приплю эти 10 рублей. И тут же себя поймал на мысли, ты только что просил, чтобы Бог тебе дал возможность полюбить таких. Как мне тяжело стало это все понимать. Но я смирился так сначала. Я сначала сказал друзьям, дать ему просаду, пищи духовной, и все. Ну, обычно мы так делаем, денег не даем, даем пищу духовную. Это больше блага приносит мне. И кто-то пошел, начал в машине искать, и подходит, говорит, что-то у нас ничего нет, все раздали уже, нет. Ну, они говорят, у нас нету ничего. А он стоит, не уходит, нет, ищите, я не верю вам. И в этот момент я просто набрался сил, собрался внутри, думаю, ладно, попробую тебя полюбить. Внутри так перекрестился, здесь такой. И в этот, я развернулся, в этот момент я его увидел, какой он. Ну, до этого думал, просто бомж там, как-нибудь полюблю сейчас его. А когда развернулся, я его увидел, я думал, ужас, как полюбить. Ну, раз уже, как снежный ком, раз повернулся, все, цепная реакция пошла, уже теперь не остановишься. Раз ты решаешься это делать, то давай уже делай что-то. Я так повернулся, а сам иду к нему навстречу, и руки так, говорю, иди сюда. И он испугался. Ну, так ужас. И подошел его за плечи, взял так себе, так придавил и так, и начал обнимать его так и лицом к этой щетине, к этой всей. Я так прижимался, и я чувствовал отвращение сначала какое-то. Но внутри я молился, говорю, Господь, дай мне вот этого понимания, что эта душа такая же, как и я, просто у него тело бомжа просто, и все. А там душа такая же, как и я, и ты нас любишь одинаково обоих, как душ. Ты не делаешь различия между нами, кто из нас тут святой, а кто там бомж. Дай мне возможность вот это ощутить. Если у меня есть какая-то сила в сердце любви, влей ему эту силу туда, прям вот в сердце. Дай мне возможность полюбить его. Я просто представил, как вот этот фонтанчик какой-то у меня есть любви, он просто перетекает в его сердце. И держу его, сжимаю. Держу, где-то буквально, я не знаю, секунд через 15, через 20 я почувствовал, как его, знаете, как конвульсия какая-то у него такая. А у меня изнутри такое блаженство пока вот начало появляться. У меня такое ощущение было, что я просто своего какого-то хорошего друга обнимаю. И такое блаженство, я не хочу его отпускать просто, хочу держать его. Я уже не чувствовал вот эту щетину, вот этот запах вони от него, вот это. Ничего не чувствовал. Чувствовал просто, что какая-то вот личность передо мной очень дорого мне. И потом я думаю, надо отпускать его, иначе это, я прям почувствовал, что это как передозировка сейчас будет. И раз я его отпускаю, смотрю на него, а я смотрю, у него слезы из глаз просто, они прям бегут. Не просто там слезинки, а прям бегут. И он стоит такой, ты что со мной сделал? Это вырвалось. Ты кто такой? Ты что со мной сделал? И я как бы так раз отошел немножко и сказал, что, нужны тебе деньги? Он говорит, нет, мне не нужны деньги. И он стоял, просто стоял, смотрел. И он потом шел за нами и говорил, вы кто такие? Вы кто такие? Мы, да никто, мы не такие, мы просто монахи и все. И он так как-то отошел потом от нас. Я потом понял, что такое полюбить. Сами мы не можем полюбить. У нас нет этой силы. Почему? Потому что мы на себе все сконцентрированы, всегда были. Полюбить – это значит перестать мыслить о себе хорошо, что я хороший. Минимум я равный. Это минимум я равный, я такой же, просто внутри, как душа, я такой же. Внешне мы, может быть, разные. Ярлыки у нас разные, может быть. Но там такая же душа.

Я недавно смотрел видео одно на конкурс талантов. Приехал один дедушка. Это не в России, это... Я даже не знаю, в какой стране это... Испаноязычная страна какая-то, они там на испанском говорят. Португальский, испанский, какие-то языки. Он пришел, ну такой уже дедушка там, пришли его дети с своими детьми. Там стояли, смотрели, как он выходит на сцену. Ему задавали вопрос, он отвечал, он шахтер, что ли? Рабочей профессии. Ну давай спой. Так он так спел. Там в зале плакали люди, и там вставали. Там, ну просто голосище. Я просто сам пою. Я знаю, как человек, что такое петь. И он так спел. Просто все были в экстазе. Но у него не было возможности реализовать себя. Что ему, видимо, сказали в свое время, что певцом-то быть хорошо, но вот сейчас реально-то нужно там пойти и принести что-то. Вот прямо сейчас. Поэтому он сам плакал. Когда ему сказали в комиссии, ну это сидела там комиссия конкурсная, ну просто талантище. Где же вас насилуют? Конечно, там по закону кармы можно сказать, что вот он сейчас должен был проявиться именно вот. В конце концов, этот конкурс в несколько этапов идет. Там не один месяц там. Может быть. Я выиграл этот конкурс. Выиграл этот конкурс. Как суперзвезда оттуда вышел. Сейчас такой пенсионер, суперзвезда, скажем так. Да, тоже неплохо на самом деле. Но это важно, потому что мы должны все-таки понимать, что вот эта внутренняя гармония, которую у человека талант, он не должен его убивать, потому что знаменитые книги Бхагавад-гиты. Говорится, я талант человек. Бог говорит, я талант человек. То есть вот это вот талант, его нужно увидеть, показать, в том числе этому ребенку, да, сказать, может быть, вот тебя вдохновит как-то. Не навязывать. И попытаться его так подталкивать к этому, чтобы он шел. Потому что дети, они в определенный период жизни все-таки они такие ленивые, там, не хотят это делать. Поэтому надо их. Многие говорят, впоследствии успешные люди, которые реализовали себя в своей деятельности, говорят, спасибо там маме, что заставляла на скрипке играть, а я хотел футбол гонять, да, в это время, или там спасибо. Или как одного из богатейших арабов спросили, как вот принц он, там, не знаю, вот там. И он действительно очень реализованная личность, он закончил эти Оксфорды всякие разные, с хорошими, скажем так, дипломами. И он очень головастый такой парень, и много-много чего-то делать. Его спросили, благодаря чему? Он говорит, благодаря тому, что папа дал разрешение наказывать меня. Вот если бы не наказывали, я же, говорит, принц, могу и так пользоваться казной отцовской, да? Подход нет. Ты должен быть очень разумным правителем. Дали ему это образование. Я не разрешил даже наказывать.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами.
Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: вот вместо того, чтобы нам с вами строить правовое общество, то есть общество, в котором людям нужно защищать свои права, мы должны просто обучать своих детей осознанной ответственности за семью, за свое тело, то есть за всю сферу протягшего. Если мы воспитываем людей таким образом с рождения, а воспитываем в них осознанную ответственность, то тогда нет необходимости каких-то общественных обязанностях. То есть люди сами будут поддерживать, ну, как бы общество, в котором они живут, свою семью. От чего возникает понятие общественных обязанностей? То есть человек, это, то есть сразу взгляд на человека, как на бессознательное существо, которому, ну, которому нужно дать программу, да? Иначе он ничего не будет делать. Вот у тебя есть обязанности, не будешь их выполнять, лишишься зарплаты. Правильно? Премии. Или еще что такое. То есть это уже подмена, сразу подмена. Мы сразу смотрим на человека, как на бессознательное существо. Поймите, парадигма, да? То есть парадигма какая? Это тело, бессознательное существо, поэтому я должен его с помощью страха, с помощью каких-то установок нацелить на общественно полезную деятельность. Да, но человек не будет выполнять общественно полезную деятельность, потому что его в этом случае задача будет заключаться в чем? В том, чтобы просто поставить галочку, сделать просто что-то, да, чтобы от него отстали. У него не будет желания сделать вот так, чтобы это было, ну, красиво, с душой, да, вот как бы вот, чтобы это действительно, ну, было прекрасно. У него не будет, потому что нет личной ответственности, нет творчества. То есть сознание – это творческая функция. Я хочу, чтобы этот момент сейчас прозвучал очень сильно. Дело в том, что основная причина несчастья человека заключается в том, что у него нет дела в жизни. То есть у него нет сознательной ответственности. И поскольку у человека нет дела в жизни, он по определению не может быть счастлив. Потому что счастье человеку приносит осознание того, что его жизнь, она несет благо. То есть она приносит счастье окружающим его людям. Вот что является источником счастья. А если у человека нет дела в жизни, если у него нет осознанной ответственности, тогда он просто кто? У него могут быть какие-то общественные обязанности, но на самом деле это просто бюрократ, который, ну, его, его, да, то есть он просто, он галочку поставил, все. Я, вот меня просили вот это сделать, я сделал. Но ты же сделал не так, чтобы вот это все было хорошо, чтобы это все работало. Но я же сделал то, что меня просили. Понимаете? И все, и человеку ничего невозможно объяснить, потому что он воспитан как что? Он воспитан как бессознательное существо, то есть он воспитан как индивид. Я индивид, вот у меня есть мои права, вы нарушаете мои права, вот у меня есть право, вот я должен, как бы, я здесь вот работаю за зарплату, я работаю здесь за хорошие отношения, я работаю за славу, я работаю...
1: За пенсию.
0: Да, еще за что-то. Все это понятно, по-человечески понятно, никаких претензий здесь нет, это нормально. Вот если мы рассматриваем вот эту сферу, сферу нашего, как бы, потребности, нашего тела, ума, это все понятно по-человечески, нормально и простительно. То есть не нужно говорить, что ты бюрократом или еще что-то. Нет, это человеческая сфера, это как бы сфера человеческих слабостей. Это нормально. Но я вам хочу просто сказать о том, что это не делает человека счастливым. Вот и все. Единственное.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: того, чтобы заявить, так полюбите же меня. Но сама эта позиция в целом эгоистическая. И вот чем больше кто-то от нас так требует, кто-то так поступает, тем меньше хочется к нему такие качества проявлять. Правильно? Почему? Потому что вот такой настрой, он сам по себе агрессивный и эгоистичный. И такой человек всегда несчастный. Вот если вы посмотрите на тех людей, кто пытается действовать в таком настроении, эти люди всегда будут страдать. Когда мы находимся в таком же настроении, посмотрите на свое зеркало. То есть, какое там лицо увидите? Несчастное, обиженное на всех. Потому что эгоизм — это качество, которое невозможно удовлетворить, говорит Махабхарата. Даже если все там дифирамбы станцуют, он что-то маловато. Я заслуживаю большего. Давайте больше танцуйте. Эгоизм невозможно удовлетворить. И, собственно, пока человек сохраняет такое настроение, даже в духовном обществе, что все ему должны, он требует любовь к себе. Такой человек, как бы, его никто не будет любить никогда. Он всегда будет страдать. Мы хотим, чтобы нас любили, правильно? Это потребность человека. Нельзя сказать, что это плохо, это хорошо. Но принцип таков, что чем больше любви отдаешь, тем больше ее получаешь. Это принцип. Понятно, да? Если мы хотим, чтобы нас любили, а это потребность каждого из нас, нужно просто бескорыстно отдавать любовь окружающим. Автоматически это будет нам возвращаться и умноженное во много раз. Это принцип очень важный. Понятен, да?
1: Да.
0: Это очень важный момент. И как моему другу написал его духовный учитель, он сказал, что ты хочешь, чтобы тебя любили за то, что ты такой умный, за то, что такой продвинутый, за то, что ты какой-нибудь АБЦ. Он говорит, за это не любят. За все эти внешние вещи могут максимум, чтобы бояться или завидовать, или как-то присмыкаться, но за эти вещи не любят. Любят за доброту, любит за смирение, за дух служения бескорыстно. За эти вещи любит. Так что если мы хотим, чтобы нас любили, нам нужно культивировать эти вещи. Культивировать себе доброту к другим, смирение, дух служения бескорыстно. Автоматически мы будем получать во много раз больше. Это автоматически происходит. Нам не нужно требовать. Если мы требуем, то означает, что мы это не заслужили. Если человек требует любовь, означает, что он занял такую позицию, что к ней мало просто не будет идти.

со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Ну, историю расскажу. Забавную историю. Берт Хеллингер, немецкий философ и терапевт, рассказывает такую историю. На одном семинаре он проводит практику расстановки, и к нему приходит молодой человек, он такой достаточно юный, и говорит, у меня есть запрос, у меня есть одна проблема. Какая проблема? Девушка, которую я любил, давно люблю, я с ней встречался, я ушел в армию, она меня с армии не дождалась, и сейчас она выходит замуж за другого. Понимаете, какая проблема? Девушка не дождалась с армии, выходит замуж за другого. Он говорит, очень хорошо, все понятно. Но чем я тебе помогу? И чем тебе поможет расстановка? Системная расстановка – это работа как раз вот с системой, да. Он говорит, а у меня в системе есть такой, был такой случай, ну, он читал много книг, этот молодой человек. Он говорит, был такой случай, что мой дед ушел на войну, и его не дождалась жена. И у меня есть такое чувство, что я как будто бы проживаю судьбу своего деда. Вот я как бы повторяю его судьбу. И хорошим решением будет… А он говорит, а что будет для тебя хорошим решением? Он говорит, а хорошим решением будет, что девушка ко мне вернется. Берт говорит, я не могу тебе это сделать. Как это возможно? Но я тебе вот что скажу. Знаешь, все женщины одинаковы. Они все одинаково прекрасны. По большому счету, разницы нет. Это как вот если ты находишься в сельской местности, и ты видишь множество дорог в разные стороны. По одной дороге пойдешь, там яблони и виноград. По другой дороге пойдешь, там сливы и груши. По третьей дороге пойдешь, там абрикосы и персики. Надо просто выбрать дорогу и идти этой дорогой до конца. Просто сделать выбор. Молодой человек все это выслушал и говорит, ну вот я свой выбор и сделал. Он говорит, хорошо, тогда я тебе расскажу другую историю. Жил-был осел. У этого осла был хозяин, который каждый день гонял его на работу. И когда он ходил на работу, он ходил, топтал такие свежие, зеленые, сочные травы. Очень вкусные травы, очень вкусные для ослов. Но осел целый день трудился, и в награду за его труд вечером хозяин ему предлагал пучок желтой, жесткой, сухой соломы. А он ходил по зеленым травам и работал за то, чтобы получить вот этот пучок желтой, жесткой соломы. И его друзья стали говорить ему, осел, зачем ты так делаешь? Чем ты живешь такой жизнью? На что он отвечает? Я свой выбор сделал. Поэтому все мужчины одинаковы, и все женщины тоже. Надо просто выбрать дорогу и идти ей до конца. И иногда мне задают вопрос, а означает ли это, что вы против разводов? И я говорю, нет, совсем ничего не означает. Я говорю следующее, нам нужно жить осознанной жизнью. Вот о чем я говорю. Разводиться или оставаться, вы сами выбираете, сами решаете. И более того, если даже я скажу, что я отношусь к этому вот так, и вот это хорошо, это плохо, потому что я могу сказать, почему я стою здесь перед вами. И я вырос в семье, в которой родители развелись, и я знаю, как это больно детям. И я знаю, за что я здесь стою. Я знаю свою, как бы вам сказать, маржу, как предприниматели говорят. Мой опыт и моя миссия в том, чтобы, помогать людям жить осознанной жизнью и становиться счастливыми. Я очень этого хочу, это мой вкус жизни. Но если даже скажу, что надо сделать так, вы все равно сделаете так, как сами решите. Или то, как вас звезды подтолкнут. Поэтому то, что я говорю, это не имеет никакого значения. Я видел пары, которые разводились, и потом у них появлялись новые союзы. Это были очень гармоничные, красивые пары. Я видел такое. И не раз. И сейчас у меня есть такие друзья, которые вместе, и у них есть прошлые отношения, у них есть любовь прошлая, и они остаются вместе. Это многократно я видел. Они очень хорошо развиваются и так далее. То есть кажется, что, хорошо, что это произошло. Но интересный момент. То есть я видел это. Но очень часто они говорят, если бы сейчас мне те знания и тот опыт, который я имею, или хотя бы крупицу тех знаний и того опыта, который сейчас имею, перенести меня в свое прошлое, я бы не развелся. Вот и все. Потому что мы много причинили боли друг другу. И это сделало меня таким, какой сейчас я есть. И та задача, которая сейчас передо мной стоит, она гораздо сложнее. Сейчас у меня больше сил и ресурсов. Но в принципе, если бы у меня был этот опыт, я бы остался в тех отношениях. Но любой развод – это всегда боль. Это всегда драма для детей. И это всегда еще одна яма, в которую ты можешь попасть. Это всегда травмирующий момент. Это всегда обстоятельства, в которых, которые усложняются. Поэтому, если вы замужем или женаты, не разводитесь. Оставайтесь с ними. Просто привнесите туда любовь. Если суп сварили и забыли посолить, потому что он поэтому невкусный. Он был и потрачен горы продуктов, очень полезных и ценных. Просто посолите, не выливайте весь суп. Просто добавьте соли. Если нет любви, любовь можно добавить. Если вы не женаты, женитесь и как можно скорее.

жену уберите. Потому что женщина возбуждает чувства мужские, а жена пробуждает разум. Разные функции. Вот это, значит, первая роль, главная – жена. Мужчина по своей природе забывает многие вещи, поскольку он переключается то с чувств на разум, с разума на чувства. Он забывает то о чувствах, то о разуме, то о чувствах, то о разуме. Согласны, мужчины? Когда вы принимаете решение, вы жесткий, безжалостный. Когда чувства возбуждаются, вы забываете про разум. Это природа мужчины. Так вот, женщина возбуждает чувства, и тогда мужчина утрачивает разум, а жена пробуждает разум. Тогда мужчина контролирует чувства, становится великим, сильным. Его сила именно в разуме. Мужчина — это разум. Потому что если разум побеждает чувства мужчины, это уже не мужчина. Есть другое слово в ведах — джада, придурок называется. То есть мужчина без разума, он ведется как придурок. Вот по улице бегают такие вот, знаете, молодые придурки иногда. Они там что-то выпьют, там пошутят, там кого-то за юбку схватят, там матерятся. И так и называют их придурки. Там бегают по улице, понимаете? Это те же мужчины, которые на чувствах живут. Не на разуме, а на чувствах. И вот это женщины возбуждают. А жена говорит, куда пошел? Завтра на работу. А вообще, зачем мы с тобой живем? Помнишь, нет? Нужно заработать то-то, построить. Это еще достичь цели жизни, еще духовно и материально. Она вот всегда ему что-то предъявляет. Это жена называется. Это первая роль женщины. Напоминать мужу о высших ценностях. Не позволять ему падать. Она заботится о его репутации. Вторая роль. Когда мужчина сильно расстроен, терпит какую-то неудачу, поражение в жизни, травму получают, то перед ним уже мать, заботливая мама. Та же самая жена может играть эту роль матери. Очень хорошо. Если муж в гневе, а он нередко бывает в гневе, что написано в ведах, я даже сейчас стесняюсь говорить, боюсь вернее. Там написано, что муж в гневе может убить собственную жену. Я сначала думал, что это преувеличение, а потом я попал в тюрьму. Ну, в смысле, меня пригласили туда, на лекцию. Я не знал, что это за люди. Ну, тюрьма, и давал лекцию. После лекции там была абсолютная тишина во время лекции, и до, и после ничего не изменилось. Люди как сидели очень тихо, очень. Я думал, какие смиренные, порядочные люди. Я забыл, где я просто нахожусь. Вот. И начальство тут стояло у входа и выхода. Дисциплина просто потрясающая. И вот в конце я спрашиваю, вопросы есть? И такая же точно тишина. Ну, никакой реакции вообще, никакой. Ни улыбки, ничего абсолютно. И тут начальство вышло. Вопросы? И тут одна голова стала опускаться вниз, и его же рука подниматься вверх. И весь зал сразу покосился в эту сторону. Все схвачено, все контролируется. И вопрос был такой, а можно поговорить наедине? Вопроса не было. Никто не раскроет себя на публике там никогда. Очень опасная ситуация. Я к начальству вопросы. Можно? Ну, хорошо, вот кабинет. Страшный, жуткий кабинет, знаете, такой вот тюремный. И вот там принимайте. 6 человек ко мне пришло. И что удивительно, я первый раз такое видел. Но он мне предупредил, этот начальник сказал, ну, имейте в виду, мы вот здесь за дверью, недалеко. Если что, мы рядом. Ну, а что должно быть? Говорит, ну, это большие 40, это очень опасные люди, это все практически убийцы. Ого, нас ведут такие порядочные люди. Вот я захожу, сажусь на эту табуретку тюремную, напротив другая табуретка, страшная, мрачная, темная комната с дурным запахом. Входит первый человек и сразу мне говорит, как только дверь закрыта, сразу мне говорит, сразу изменился, эмоционально стал. Я не убивал. Да, ну, бывает, что человек не убивал, а в тюрьму садится, ну, случается, да, я сочувствую. А что было? Мы с женой чистили картошку. Мы с ней чистили картошку, говорит, уже 25 лет. И 25 лет мы ругаемся, когда чистим картошку, потому что я толсто чищу, а она тонко. Вернее, наоборот, она толстая, простите, это важно очень, а я тонко. Есть, значит, тупоконечники, остроконечники у Гулливера, помните? И там войны, революция происходит. И вот интересно, что за 25 лет это стало причиной убийства. Толщина очисток. Потому что ссора была постоянная, что, говорит, ты транжиришь мои деньги, ты что делаешь с картошкой? А ты неудачник, она говорит. Ты скупой, поэтому денег не можешь достаточно заработать. Тебе жалко даже вот картошку кевичищу. И каждый день. В конце концов, говорит, я ее ударил правой рукой в живот, а там оказался нож. Она умерла. Я не убивал. Ну да, несчастный случай, точно. Другой заходит человек. Я не убивал. Думаю, что-то похожее какое-то уже повторяется. А, да, кто убивал, что было? Я, говорит, не знаю. Жену свою сжег заживо, облил бензином и поджег. И только потом понял, что сделал. То есть мужчина в гневе может убить собственную жену. Описано в ведах.

к Рамануджи, великий святой, к нему однажды пришел человек и сказал: «Рамануджа, я оставил все, чтобы прийти к тебе и учиться тому, как полюбить Бога. Дай мне инициацию». Рамануджа взглянул на этого человека и сказал: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» Человек странно как-то взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понял меня? Я оставил все мирское, чтобы прийти к духовному, чтобы постичь Бога, чтобы полюбить Бога. Я оставил все, дай мне инициацию». Рамануджа вновь посмотрел на этого человека, и в его глазах блеснули слезы, которые стали скапливаться там. И еще раз он спросил: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» И человек вновь как-то странно взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понимаешь меня. Я оставил все мирское, чтобы постичь Бога. Я пришел к тому, чтобы стать твоим учеником». Слеза капнула из глаз Рамануджи. Он посмотрел на этого человека с громадным состраданием и сказал: «Иди и вернись в мир. Если ты никого не полюбил в этом мире, как ты можешь полюбить Бога? Если ты не сделал первый шаг, как ты можешь зайти на вершину лестницы? Те отношения, которые даются нам в мире, те дела, которые нам уже даны, это наша доля, это наша сфера ответственности. И вот в этой доле, в рамках этой доли, в рамках этой сферы ответственности нужно учиться любить, а не пытаться сбежать от этих уроков, которые дает нам судьба и жизнь. Встать можно лишь там, где мы упали. Если вы отказываетесь от своих психологических проблем, они становятся только сильнее. Нужно идти вглубь этих проблем, принимать эти эмоции, не отвергать их к своим изначальным потребностям. Итак, нам дается деятельность в этом мире, чтобы мы учились любить, а не для того, чтобы мы зарабатывали плоды. Вот первое, о чем говорится. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Запомните эту формулу. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Нам принадлежит это право на свободу и на творчество. Любовь, она вне плодов. Любовь, она в душе. Поэтому, если вы, совершая деятельность, сконцентрированы на плоды, на то, чтобы получать плоды, здесь вы теряете себя как душа. Нужно учиться любить, а не наслаждаться.

Поэтому мир так устроен, что чтобы кого-то хотя бы чуть-чуть держать в рамках, нужно немножко поскандалить. Потому что слишком добро не получается в этом мире ничего. Поэтому должен быть такой добрый, вялотекущий. Да, такой веселый скандал, это нормально. Для семьи это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, это не является какой-то проблемой. Это у всех. Если этого нет, значит они очень задумали думы такие серьезные. Значит они на очень разных уровнях живут, это уже просто не семья. То есть если нет каких-то вот таких разногласий, это просто не семья. Они живут на одной территории, но вообще на разных уровнях. Через 10 этажей они просто не замечают друг друга. Потому что если не заметят, будет большой скандал сразу же. Поэтому это нормально, вот это некоторое такое вялотекущее непонимание. Это абсолютно нормально. То есть это некоторый рост, это некоторое такое расширение нашего мировоззрения, это абсолютно нормальная ситуация. Абсолютно нормально. Поэтому просто развивающаяся семья, она пытается со всех сторон пойти на взаимопонимание. То есть она пытается понять, что, в общем-то, не все скандалы нужны. Что есть скандалы, которые можно избегать. Некоторые нужны, да. Некоторые нужны, есть нужные скандалы. Это как воспитательный процесс. То есть если идет к чему-то очень глупому, нужно скандалить. Если муж хочет эту квартиру продать, а купить дом в деревне, лучше поскандалить на всякий случай. Потому что Бог его знает, что там за дом и как там жить и работать. Я просто. А квартира, она хотя бы моя, и я в ней хотя бы прописана. И она хотя бы более-менее работает, в ней тепло, и в ней можно жить. А у него идея загорелась, дом в деревне купить. Ну, дом и работать на земле. Потому что земля это здорово. Она наша мать. И тут лучше поскандалить. Лучше сказать, ты себе лучше дом купи свой, а эту квартиру я себе оставлю. Хочешь дом, ты себе заработай на дом, его купи. А квартира, тут надо скандалить. Потому что бывают, да, бзики, так сказать, и у мужчин, и у женщин. Ну, бывают. Как не помогают. Такого не бывает. Скандал всегда помогает. Значит, вы не скандалите. Значит, вы ноете. Нытье не помогает. Скандал всегда помогает. А скандал это тоже техника. Это не то, что мы проявляем какие-то негативные качества характера и стоим на своем. А скандал это некоторый такой политический маневр. Ну, когда человек понимает, что его задумка недостаточно обоснована, и у него начинают сомнения возникать. Потому что человек же хочет, чтобы было лучше, правильно? А вдруг все становится хуже, а вдруг все начинают орать, кричать, плакать, говорить, не надо, папа, только не это. Давайте останемся здесь, здесь мои друзья, здесь моя школа, я тут хочу жить. И он понимает, что мой какой-то идеальный мир, он немножко не идеальный с самого начала. И к нему должны отдельные мысли приходить. Если мы подключаем просто свой эгоизм, свою стервозность, еще что-то, то, конечно, это не будет помогать, потому что это просто проявление негативных качеств. И у другого человека вместо понимания, что его идея не идеальна, просто появляется упорство и все. Поэтому скандалить нужно с добрым сердцем. Так сказать, так вот очень хладнокровно нужно скандалить. Ну, женщины умеют, у них так это очень хладнокровно они скандалят, пока не добьются своего. Очень хладнокровно. Поэтому если мы примешиваем какие-то негативные чувства, будут проблемы, да. Будут проблемы. Нужно учиться скандалить. То есть такой некоторый скандал, это нормальная форма образумить, это воспитательный процесс. Поэтому это не является чем-то плохим, когда мы выясняем отношения. Это даже такое некоторое искусство. Искусство, оно описано отдельно, это целая характеристика искусства. И, в общем-то, раньше это искусство преподавалось женщине. Оно на уровне преподавания было. То есть искусство добиваться своего, потому что мужчина по своей природе более уперт, и у него есть какая-то, так сказать, некоторая деревянность, и женщине нужно стать таким некоторым, так сказать, инструментом для обработки его деревянности, то есть таким лобзиком некоторым. Поэтому так и говорят, пилить, да, пилить. Потому что он деревянный, его надо пилить. А пилить, сделать из него то, что вы хотите, табуретку, знаете, выпилить из него за долгие годы. Если начнете поджигать, он просто сгорит, и все. А нужно пилить, он деревянный. Жить, да, пилить, понимаете, вроде бы незаметно, но раз и отпилило что-то там, ой, отпилило. Нет, должно быть красиво, аккуратно, то есть надо потом строжки, стружки, чтобы он даже не догадался, что его маленько отпилили. Отпиливать, ну целая техника, большая такая, достаточно разработанная, со всеми тонкостями, ну потому что женщина не должна действовать агрессивно, это не ее природа, если она действует агрессивно...

тело, будто блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруда волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод труда.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный.

0: Не зря есть поговорка, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. На самом деле мужчину делает женщина. И она его делает по-разному. Как только женщина перестает уважать мужчину, то есть мужчина начинает опускаться. И когда женщина смотрит на опустившегося мужчину и думает, боже мой, у женщины взгляд огромной силой обладает. Почему вообще все религиозные конфессии говорят, что да убоится жена мужа своего, и загоняют так или иначе женщину в какие-то рамки? Почему? Дело в том, что женщина, она питается энергией Земли. Женщина на Земле более сильное существо. Наши мысли, они очень сильны. И если мы перестаем уважать мужчину, то мужчина становится все ниже, ниже и ниже. И ему, собственно говоря, из-под нашего взгляда не выбраться вообще. Если мы поставили на нем крест, то фактически ничего сделать с этим невозможно. Но у меня есть много-много пар, много, поверьте. Когда, если женщина становилась способной, если есть хотя бы что-то, за что зацепиться, и когда она говорит, ну давайте попробуем. И когда я говорила женщине, перестаньте смотреть на мужчину своего, как на пропащего. Потому что если вы смотрите на мужчину, как на пропащего, он ничего не может сделать. Дело в том, что энергия вдохновения принадлежит женщине, не мужчине. Мужчина сам себя вдохновлять не может. Это от нас зависит, каким он будет. Зрелых мужчин, их не так много, и зрелый мужчина – это только верующий мужчина, потому что мужчины черпают силу с небес. На земле мужчинам делать нечего. То есть на земле властвует женщина на самом деле. И поэтому мужчина, если он верующий, если он устремлен вверх, то на самом деле мужчина обладает колоссальной силой. И мужчина на самом деле ведет женщину. Но как только мужчина становится под каблуком у женщины, как только он начинает на нее ориентироваться, женщина, любая женщина, когда женщина выходит замуж, у нее есть желание залезть наверх. И она начинает это всячески провоцировать. Но как только женщина залезает наверх, она перестает уважать. И все. То есть там уважать нечего, по сути своей. И любая женщина, почему любая, как это великие философы говорили, идешь к женщине, не забудь плетку. А раньше на Востоке в каждом доме висела камча, то есть это такая плетка, знаете. И она просто висела, напоминала. Обычно мужчина периодически ее перевешивал. Он ей не пользовался. Но это очень интересно, что мужская женщина, она на самом деле счастлива только когда она за мужем. Впереди мужа ни одна женщина не счастлива. И даже если мы найдем другого мужчину и встанем впереди него, мы никогда счастливы не будем. Есть своя иерархия счастья. Иерархия счастья женщины ниже мужчины.
1: Пойдемте же в город Кришны. Там мы сможем дышать свободно. Он слезы наши осушит и раны наши залечит. Пойдемте же в город Кришны. Мы ему обо всем расскажем. Ты знаешь, как долго шел я, как путь был тяжек и длинен. Сколько раз я в пути спотыкался, сколько раз я падал и плакал. Сколько гор и лесов дремучих на дороге моей вставали. То собаки за мной бежали, то люди злые гнались. Сколько раз я хотел развернуться и в обратный пуститься в путь. И ты не дал мне этого сделать. То гонцов прислал с доброй вестью. Кришна ждет тебя в своем доме. Потерпи, немного осталось. Или сам шептал мне на ухо. Не горюй, пройдет твое горе. Все пройдет, только я останусь. Так куда же ты без меня? Поводырь мое святое имя вел меня по этой дороге. Вместе с ним я взбирался на гору. Проходил сквозь лесные чащи. Поводырь мое святое имя, жалоб глупых моих не слушал. Иногда из походной фляги утолял мою вечную жажду. Или кручил, заставлял проникнуть, или раны мои врачевал. Путь окончился так внезапно, город твой предстал моим взором. Я тебя у ворот увидел, и друзей веселых твоих. Я чуть-чуть растерялся сначала, что мне делать с грязью дорожной. Но и тут ты пришел на помощь, слезы смыли дорожную грязь. Спасибо за это, Кришна. Спасибо, что ждал так долго. Но скажи, почему дорога, что ведет к тебе, так трудна? Горы зависти, реки злобы, вожделения, темные чащи, миражи гордыни в пустыне, непролазные страха рвы. Улыбается молча Кришна и к груди меня прижимает. И из глаз, как колодец глубоких, тихо катятся крупные слезы. Отражается в слезах солнце. Знает он, что ответ неизвестен. Только сердце в груди его бьется, как набат колокольный. Сам придумал ты эти горы, насадил сам глухие чащи, вырыл рвы и пустыни создал, лишь бы быть от меня подальше. Так пойдемте же в город Кришна, где мы будем играть как дети, где мы будем дышать свободно, где не будет страха и боли. Пойдемте же в город Кришны, где мы будем все время с Ним. Прижмет нас к самому сердцу, и мы будем смеяться сквозь слезы, вливаться слезами счастья на его широкой груди. Не ликуй, пройдет твоя радость. Поводырь, мое святое имя, не пускало меня назад. Вернемся в город Кришны, где люди свободно дышат, где солнце доброе светит, где люди играют, как дети, где ветры теплые.

индийская притча. Однажды с одной деревни родственник пригласил в другую деревню на свадьбу. Ну, их родственники женились в другой деревне. И деревня была через реку. Им надо было заранее приплыть в другую реку. Ну, но заранее отплыть. Они сели вечером в лодку и всю ночь гребли. Ну, кто-то греб, кто-то спал. Всю ночь гребли. Утро только расцвело, смотрят, они там же. Думаю, что за ерунда? Якорь забыли поднять. Лодку забыли отвязать. А усилия-то, знаете, какие? Целую всю ночь сменялись. Гребем. Ел гребал. А что не надо придумать? Ну, лодку-то надо было отвязать, ребят. У нас есть якоря в жизни. Что нам мешает? Что этими якорями является убеждение. Убеждение – это такая штука, которую вы не видите. Убеждение связано непосредственно с вашим подсознанием. Эти убеждения находятся в вашем подсознании и связаны с физиологическими реакциями. Убеждения не подвергаются логике, они иррациональны. Ну, например, классический пример, который, по-моему, Маслоу приводит. Человек, немножко болен психически, и он думает, что он труп. Ну, то есть, он думает, что я просто умер. Поэтому меня не интересует ничего, потому что трупы не интересуют ничего в жизни. Я хожу и все. И врач его пытается на протяжении долгого времени убедить, что это не так, что он не труп. А он говорит, нет, я труп. Меня не существует. Существует только я труп. И врач думает, как же его убедить? Вот и так. Потом ему гениальная мысль приходит. Он говорит, слушайте, человек сохраняет какую-то логику. Он думает, я сейчас его на логическом уровне, то сейчас пристрелю. Слушайте, а у трупа идет кровь? Человек был образован, говорит, конечно нет. Труп это же остановка сердца, остановка любых физиологических процессов. Кровь перестает идти, потому что кровь толкает сердце, а сердце у трупа стоит. Он говорит, давайте проверим. Давайте уколем вас. Он говорит, да без проблем, чем мне уколить? Я же труп, у меня ничего не пойдет кровь. Он колет себя, и, конечно, идет кровь. Пациент смотрит на кровь и говорит, черт побери, у трупов идет кровь. Интересная, но очень грустная история. О чем она говорит? Что несмотря на то, что внешние факторы могут вам говорить об обратном, мы придерживаемся собственных убеждений. У нас есть убеждения, и мы склонны их сохранять. Эти убеждения прямо на физиологическом уровне. Вы не можете сейчас управлять своими, например, зрачками. Например, вы не можете прямо сейчас, если у вас нормальные руки, вы не можете заставить их вспотеть и потом снова, чтобы пот пропал. Сможете это сделать сейчас сознательно? А я хочу вам сказать, на этом принципе построен, например, детектор лжи. Вы уверены, что вас зовут так, как зовут? Александр Александрович, вы уверены. Но если вы попробуете, например, если вас как в качестве шпиона закинут там в Китай или в Украину, да, и у вас будет какая-то легенда по этому поводу, и вас будут там говорить Роксолан, например, или Джон Смит. И когда вас будут спрашивать, вы Джон Смит? Что будет с вами происходить? У вас будут физиологические реакции, расширение зрачков, или будут потеть руки, или что будет. Вы эти управлять не можете. Потому что убеждение — это то, что вы глубоко верите на уровне подсознания. Это, если скажут Роксолан, скажут, да, Роксолан, никаких реакций не будет. Но если скажут вам в то, во что вы не верите,

Но Дед Мороз, интересно, он принимает форму. Я вам расскажу историю из своей консультативной практики. Одна женщина пришла ко мне, она говорит, я вышла замуж в 1980, что-то там, первый, 79-й год, еще как бы какие-то этапы стабильности и благополучия в этой стране какой-то. Вышла замуж, и родители моего мужа, они имели квартиру в Тбилиси, и мы с мужем познакомились с студентами, познакомились, закончили вуз, и поженились, и родители нам подарили квартиру в Тбилиси. И позже как-то у нас очень быстро дела пошли нехорошо, и мы развелись, но муж он оставил мне квартиру в Тбилиси. Таким образом, я была образованная леди с квартирой в Тбилиси. И однажды я шла по парку, в центре города, по парку, и за собой слышала голос, за спиной своей слышала голос «девушка». Но обычно реакция у всех девушек на этот голос как однозначно. То есть иди дальше, ускори шаг. Да? Она так и сделала. Мужчина говорил, простите, пожалуйста, меня, простите. Он стал извиняться. Он понял, что она испугалась. Он говорит, пожалуйста, остановитесь, я прошу вас, остановитесь. Я очень прошу. Она говорит, мне некогда. Он говорит, я вас очень прошу. Он сам остановился, перестал за ней идти, чтобы показать, что он не преследует. И стал просто ее просить остановиться. Она отдалялась. Но она как-то вот ей повлиял голос. И он подошел, и он говорит, у меня к вам есть, ну, вот я хочу с вами поговорить, ну, доверьтесь мне просто, да. Мне просто нужно некоторое время ваше внимание. Дело в том, что одни люди, которые очень сильно мне помогли в жизни, так вот прям в парке говорит, да, я не сказал, что даже помогли в жизни, а как бы они мне спасли практически жизнь, да. Когда я сказал, что я им за это должен, они сказали, ты сделаешь то, что мы тебе скажем. Ты пойдешь, вот просто выйдешь на одну из центральных улиц или парков в Тбилиси, встретишь первого попавшегося человека, ну, которому более-менее ты будешь расположен, если ты захочешь, и предложишь, и скажешь ему, чтобы он сказал любое желание и выполнишь это желание. Ну, чтобы без дураков, не в смысле попрыгай на одной ножке и покукарекай, да, то есть этому фанту. Конкретный список. Я говорю, я не буду что-то там, какие-то просто желания. Я вам предлагаю три вещи. Квартиру в Тбилиси, в парке, поступление в любой вуз, без проблем. Любой. Ограниченный, большой конкурс, небольшой конкурс. Вообще нет конкурса, да. Закрытый, не знаю, только для своих. Да. Любой вуз. Или работу в любом, ну, работу в очень престижных учреждениях. И она говорит, я так стою в парке, такая. Думаю, ну, как бы от жадности вторую квартиру. Не хочется. Так все сложилось. Только что квартиры и развелись, и она одна в квартире. То есть, ну, как бы ей... Она говорит, я подумал, ну, квартиру нет, вуз, я его только что закончила. Она говорит, давайте на работу меня устраивайте. И говорит, я до конца начала, ну, знаете, всегда есть эпоха, там, конец начала, начало конца. До конца начала, начало конца, я вообще как в раю жила, говорит. Просто меня поместили куда-то, где лет, ну, 7, 81, ну, скажем, лет 6-7, повезло 8. Да, просто как в раю, говорит, свои теннисные корты, какие-то свои специальные санатории. Ну, только что-то такое по той реальности, выходившее за пределы ожидаемого. То, что обычная девушка, даже закончившая успешно вуз из квартиры в Тбилиси, даже предполагать не могла. Она говорит, я 8 лет жила в сказке. Я жила в сказке, потому что в парке подошел мужчина и сказал, девочка, остановитесь, ну. Потому что он должен благодарить каких-то людей, которые сделали для него что-то очень важное. Они потребовали, чтобы он так сделал. Представляете, это не просто фильм «Заплати вперед», да? Или как там, «Отдай вперед», как тебе все время путаны? Что сделай? Заплати другому, да. Заплати другому. Это не просто фильм, хотя фильм тоже снят на реальных событиях. Но это реальные события, ну, можно сказать.

Зависть – это то, что лечится тем, что тебя не замечают, не выдвигают и так далее. Недавно пришла журналистка брать интервью. А до этого она буквально говорит, приехала к вам от Вилли Токарева. Ну, я, мягко сказать, вообще никак не отношусь к творчеству Вилли Токарева. Вот. А она говорит, ему 79 лет. Удивительные чистые мысли, говорит человек, такого чистого сознания, говорит, и он всех вдохновляет вокруг, всех. У него там дети, мало-мало-меньше, 5-летний ребенок и так далее. Да? И она говорит, я была просто потрясена как журналист, я удивилась, как он вдохновляет всех вокруг. Он журналиста вдохновил, эту техничку вдохновил, там и администраторов гостиницы вдохновил, все ходят, вдохновляют просто вот. И когда его спросили, как вам 79 лет? Вы такой вообще уже в возрасте, в этом возрасте уже все там, я не знаю, готовятся в мир иной, а вы просто... А он говорит, я вообще, знаете, у меня, говорит, один единственный секрет в жизни. Я вообще никогда никому не завидовал. И меня всегда радовали таланты других людей. И это, говорит, мой секрет долголетия. Я, говорит, просто всегда радуюсь. Я, говорит, как только вижу что-то хорошее в людях, мне это так радостно. Как-то раз я на телевидении была, и одного героя пригласили. Я вот тоже помню, тогда очень удивилась. Он жил мальчик в селе, и первый раз в жизни телевизор увидел. И увидел в телевизоре, как катаются люди на фигурных коньках. Раньше, помните, чемпионаты были вот так вот. Все смотрели, сидели. Фигурное катание – это было самое лучшее. И он, говорит, первый раз в жизни увидел, сидел, говорит, как завороженный. Просто как это можно? Я, говорит, эти башмачки никогда не видел. Что они там такое? Я, говорит, просто мне как маленькому объясняли. Я, говорит, начал писать письмо на центральное телевидение. Пожалуйста, пришлите мне коньки. Мне очень хочется. Это такая красота. И такое проникновенное письмо написал, что ему прислали коньки. Он, значит, учился, у них замерзло, он начал на реке катался. Но потом, что самое интересное, он уже в возрасте был. И он говорит, а недавно я увидел, говорит, чечетку. Когда я увидел чечетку по телевизору, я просто так удивился и так восхитился этим человеком, что решил изучать чечетку. И когда его спрашивают журналисты, а что вы еще в жизни изучали? Он как, давай все перечислять. И мы говорим, а как у вас это все помещается? То есть и это изучил, и это изучил, и это изучил. Он говорит, я когда вижу талантливых людей, я просто ими любуюсь и говорю, Господи, надо же такой шедевр сотворил, а можно я поучусь у вас? И вот он вышел, уже пожилой человек, и давай чечетку нам там. Тут танцевал, такой радостный стоял. И аж все удивились. Даже как-то неловко. А он так живет. Ну мы как это, что попало? Какой-то чечет. Жемзья и чечет. Я бухгалтер. Бухгалтера чечетку не танцуют. Мы себе ставим ограничения. Мы становимся такими смешными, скованными, сжатыми. Мы человек максимум 10% из того, что ему дано, он открывает. Да и то это загнули сильно, 10%. Если бы мы с вами восхищались друг другом, если бы мы действительно признавали, что мы еще маленькие, несовершенные, и очень радостно смотрели на совершенство других, не замечая их какие-то несовершенства, мы в основном сосредоточены на чем? На несовершенстве других. Знаете, такая есть знаменитая картина. Одновременно старуха и молодая девушка. Если вы смотрите на старуху, вы не видите молодую девушку. Но если вы смотрите на молодую девушку, вы не видите старуху. Когда мы с вами сосредоточены на недостатках других, мы не способны видеть этот мир, божественное творение. Нам не дано. Потому что мы с вами смотрим на старуху. Куда ни глянем, кругом старухи. Господи помилуй, да что ж ты будешь делать? И этот мир становится очень некрасивым. И понятное дело, что мы не верим в Бога, потому что такая гадость. Если там есть разумное начало, разве такую гадость бы он сотворил? Нет. Просто нам надо переключиться. Нам надо совершенно другой канал зрения, канал видения другой открыть. Не зря же все священные писания говорят о том, что не узреть надо. Не просто слушать, а услышать надо. О чем это говорят? Это говорят о том, что есть совершенно другое видение, совершенно другой канал восприятия. С тех пор, пока мы сравниваем, калькулируем, мы не способны видеть с вами ничего. И это называется большая-большая патология, которая именуется зависть.

Почуют пустыни беглого рома. Он глотает волю жадно, как вино. Свою долю славит, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий в ночи. Его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, и дрова трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, да хозяйский кров. Доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Волен я, как ветер, по пустыне мчась. Да, я пес крамольный, гной течет из ран. Но в пустыне вольный, царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя. Тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольная хлеба.

Лавка віщала, ні обманиве, пронікло сонце утром рано, косою полосою шафрановою. Оно покрило жаркой ухрой соседний лес, дома поселка, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Лучи восхода ритмично срезали своей тетивой градус за градусом угол обзора, наполняя день ароматным жаром. Сегодня отмечала день рождения дочь солнца. Украдкой наблюдая за ней сквозь полупрозрачную тюль окон, око пыталось коснуться самого дорогого лучика ее сердца. Но она была непреклонна. Поглощенная своей работой, она не замечала никого вокруг. Искусно сочетая 6 видов вкуса, она мастерила сладости, заворачивая их подобно зодчеству вишвакармы. Белым мрамором застывало тесто в ее руках, и раскатывая длинную пластину, она отсекала все лишнее, как Микеланджело в своих скульптурах. Сохраняя безупречную структуру внутри каждого шедевра, она ни на миг не отвлекалась даже на аромат, который кокетливо тревожил кончик ее носа. Строго ведя головой в сторону, она не слушала приторных ноток. Все ее творение, от сладкой корочки расплавленного сахара до сочной начинки, предназначалось только одному юноше. Подобно лебедю, который отделяет молоко от воды, она вдыхала в воздух, не притрагиваясь к запаху приготовленной пищи. Ей хотелось предложить все, что она делает, образу, который ни на миг не покидал ее сердце, потому она обходила стороной даже тень получившихся творений, не говоря уже о том, чтобы вздохнуть над блюдом или засмотреться на него. Природа девушки как сахар. Опрокинешь на нее стакан воды, она растает, засохнув на поверхности острыми кристалликами. Но если растопить ее сердце, она оставит такой узор карамели в пространстве, что вы никогда не забудете каллиграфию этого росчерка. Поэзия, кулинария и яме заставляла каждого соприкоснувшегося с ломтиком ее искусства чувствовать симфонию этого сердца. А в нем плавилось и солнце, и золото, и синие сапфиры от любви, которую день ото дня она переживала в разлуке. Летя лишь в глубине души эти секреты, стоило ей рассеять пудру по столу, как она тотчас превращалась в искусное ранголе. Подмечая украдкой тонкий узор, ее близкая подруга смахивала тайный орнамент, чтобы никто не заметил чувств, которые проскользнули ненароком. Но эта пыльца еще в лету складывалась силуэтом в еле приметное перышко, оседая удипаном на кончике ее сари. Вспышкой молнии проносилась дрожь по телу. Яме замирала и вопросительно смотрела в глаза подруги, поймавшей взглядом мурашки на ее коже. Входная дверь распахнулась, и поток свежего воздуха украсил ее лицо румянцем так, что пережитые воспоминания окрасились розовым тоном. «Не припомню, чтобы ты смущалась при виде родного брата», — улыбнулся ей Марадж. Жар от пищи быстро оборвала она ход его мысли и повела рукой, приглашая ко столу. «Ты как раз вовремя», — добавила она, подвигая сладости. «Вообще-то, я никогда не опаздывала». «Да-да, а еще ты никогда не ошибаешься». «Ну», — протянул Дармарадж, увидев приготовленное блюдо. «Если бы я не пришел на этот праздник, это точно было бы сокрушительной ошибкой». «Но ты здесь», — улыбнулась сестренка. «Я очень тебе рада». Солнце пригревало мир, и казалось, будто эта встреча навсегда оставит свой след в истории. Беседа родных струилась, как волны Ямуны на берегах Вриндавана. Слово за слово близнецов захлестывал смех, и радужные блики глаз сестры топили сердце Ямарадж. Время от времени, нараспев, она протягивала «Говиндам, Адипурушам», и в груди брата начинало щемить сильнее.

ничего более. Но мягкими подушечками своих стоп маленькие дети, старики и взрослые шли по дну этого берега, погружаясь головой под воду. Надежда очистить однажды свое сознание и сердце, ежедневно совершая омовение таким образом, была сильнее обжигающего холода. Ему нас более в сердце произнесла: «Мой дорогой брат, ты бог смерти и вершитель судеб, прошу тебя, пожалуйста, избавь от встречи с тобой тех, кто совершает омовение в моих водах сегодня. Пусть каждый, кто омывается в этот день, очистится от всех совершенных им грехов и минует твои обители. Дай мне такое благословение, чтобы я наполняла сердца тех, кто принимает прибежище в моих водах, любовью к тому, кто живет в моем сердце». Татастху произнес Ямарадж, и Ямуна нежно продолжила свою легендарную песню «Тамахам Баджамия».

0: я когда в Астрахани жил, я сам из Астрахани родом, у меня там друг был, а он коров водил. И он питался в основном только молочными продуктами. Я вот, он как приезжал ко мне, вот луна зашла домой, такой чистый. Все время с коровами возится и молочные продукты ест. Больше ничего не ест. Денег не было, жили очень скромно. В основном, что коровки давали, то и ели. Понимаете, и вот удивительно, удивительно влияет все. Удивительно. Да даже что говорить, буквально там 100-200 лет назад у нас дома строили, чем обмазаны-то были? Коровьим навозом, заметьте, там не лошадиным. Там, не каким-то, там, еще каким-то овечьим. И уж не приведи Господь обмазать навозом венца творения. Там, кроме мух, в этот дом никто не зайдет. Понимаете? Однако корова – удивительный феномен, да? Удивительный феномен. Ее навоз очищает сознание. В таком доме, вот знаете, в таком доме, если в нем он из навоза сделан, вот этот саманный, да, дом, в нем зимой тепло, а летом холодно. Знаете, как это проверить легко? Не надо для этого даже саманный дом делать. Я проверял это так. Я брал, опять же, молотый этот навоз. И летом, вот когда жарко, я брал двухспальный комплект белья покупал, постельного. Вот. А сам-то я сплю один на обычной пенке туристической. И я вот эту простыню раскладывал, насыпал слой навоза молотого, складывал в две части. Ну, понятно, чтобы он сверху был закрыт. Все, и вот прямо на этом спал. Летом прохлада, а зимой тот же самый навоз, точно так же делаешь, тепло от него идет. Это потрясающе, попробуйте, это действительно так. Вот для меня это очевидная вещь, потому что я так и делаю. Удивительно, как вот он так делает, для меня это до сих пор загадка. Если летом холодно, а зимой тепло, не знаю как. Даже матрас не нужен, настолько тепло. Если потолще насыпешь слой, вообще матрас зимой не нужен, даже если пол холодный. Тепло от него, представляете, вообще. И к чему я это? Я это к тому, что вот именно вот эти свойства коровьих продуктов, они доказывают то, что корова является священным животным. Она святая. Это святое живое существо, не обладающее разумом. Поэтому оно не говорит. На самом деле, в Ведах говорится, чистоту сознания каждого живого существа показывает то, что из него выходит. Вот как понять, я святой или нет? Потому что когда начинаешь духовной практикой заниматься, через 2 недели кажется уже святой. Дальше некуда просто. Все. Святость достигнута. Ну, титанических 2-недельных усилий. По 5 минут в день молился. Молодец. Вот. И как только начинаешь в очередной раз чувствовать себя святым, самый лучший тест. Ежедневно у нас есть такая возможность убедиться в степени своей святости. Как только из нас что-то выйдет, надо просто понюхать. И все те ощущения, которые у нас возникнут, покажут нам самих себя. Если вдруг возникнет ощущение святости при этом, надо родственников позвать. Пусть они понюхают. Если у них тоже ощущение святости возникнет, тогда уже действительно пора поклоняться. Понимаете? То есть в этом заключается истина. Мы считаем себя венцом творения. Понимаете? Но то, что из нас выходит, оскверняет нас самих. И окружающих тоже. Понимаете? Но представляете, насколько чистое сознание коровы, что то, что из нее выходит, очищает сознание венцов. Понимаете? Удивительная вещь. Удивительная просто.
1: Я вам аппетит не испорчу. Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Подышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись. Это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит? Кочет? Чего он хочет? Кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. Отчаяние, им зачарованные, им замороченные, им опороченные, к нему притороченные. Как же я без него, без тела, куда мне теперь? Самое горькое из потерь. Кричит отчаянно осиротила. Спасите, спасите тело, дайте скорее лекарство. К коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство, торжество абсурда, смерти нет, почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарства, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дел. Дайте лекарства в обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, ведь еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец. Это конец. Тебе осталось одно лекарство. Три раза в секунду сосать, как леденец. Лекарство от всех матерств, от вероломства смертного тела, от его коварства, от варварства и воровства, от материнства, отцовства и от вдовства. Эликсир бессмертия, пароль при входе в вечное царство. Всем лекарствам лекарства. Пей его, пей, пока пьется, пока песня из горла льется.

0: Любой поступок человека в этом мире в конце концов продиктован поисками счастья. Любой поступок, который вы возьмете, он в конце концов сводится к достижению вот этих трех целей. Человек хочет быть вечно, человек хочет знать, и он хочет знать о том, как быть счастливым и быть им.
1: Одним словом, человек хочет любить и быть любимым.
0: Да, можно сказать так. И для того, чтобы достичь этого состояния просветления, как его называют, или состояния нирваны, или состояния любви к Богу, если говорить на чистоту, то образ жизни, который приводит к этому, он должен соответствовать определенным принципам чистоты. То есть, по большому счету, практика духовного развития, она сводится к очищению своих мыслей, к очищению своих привычек, к очищению того места, где мы живем, к правильному отношению к различным жизненным ситуациям, к очищению нашего понимания этого мира, того, чего хочет от нас Господь. Это достаточно важные моменты, которые, я думаю, мы должны усвоить. Так, мы сказали о том, что существует определенная формула успеха, и она начинается с того, что мы ставим себе вдохновляющую нас цель. То есть она порождает в нас энтузиазм. По сути дела, она является неким тонким планом нашей жизни. Следующее, что стоит упомянуть, это решимость и твердость в достижении этой цели. То есть, встав на этот путь, мы не должны быть обескуражены различными трудностями, которые, естественно, будут на нашем пути. Я недавно как раз слушал одного известного святого, по большому счету, человека, который сказал очень удивительную мысль. Он сказал о том, что в этом мире все прилагают усилия. То есть выйдете на улицу и увидите, что все куда-то стремятся, все чего-то хотят достичь. И человек, который встал на путь совершенствования, он тоже к чему-то стремится. То есть он тоже трудится и тоже работает. То есть, другими словами, человек, который стремится к совершенству, он не должен быть бездельником. Он должен быть человеком, который очень много и целенаправленно трудится для достижения высшего совершенства. Вопрос заключается лишь в том, какая цель стоит перед человеком, который преследует обычные земные цели, либо перед человеком, которых мы называем трансценденталистами, то есть цели, которые они преследуют, лежат за пределами материального существования. Другими словами, все заключается лишь в разнице между целью и мотивами. И решимость, она также проистекает из силы характера. То есть, когда человек преодолевает трудности, таким образом он закаливает свой характер. И известна поговорка о том, что Господь не дает испытаний, которые превышают силы и способности человека. То есть, другими словами, каждый из нас несет свой крест, и он соответствует, он нам по плечу. Поэтому, если мы перестанем жаловаться на жизнь и возьмем

возьмем ответственность за свою жизнь, то мы сможем достичь гораздо большего, чем мы достигаем в реальности. Потому что если взглянуть на большинство людей, то многие из них не способны взять ответственность за то, в каком состоянии они находятся.

Да. Я не мог встретить близкого человека, и этот человек есть. Вообще. Я не знал, как его встретить. Многие из вас, они готовят чудо, потому что женщины в отчаянии. Ну, где его встретить? Где нету мужчин? Бам, есть. Я говорю, сколько надо вам? Один крекс, пекс, пекс. А выходите, пожалуйста, Александр. Ну, или Сергей. Это ваш человек. Если надо чудеса? Нет, мне хватает. Это же не может быть. Я говорю, есть, все, пожалуйста. Руслан Ильич, здесь я не только волшебник, я еще и лечусь. Поэтому чудо – это то, когда мы делаем что-то, что выходит за не то, что за пределы наших возможностей. Откуда мы их знаем? Первый вопрос – откуда вы знаете свои возможности? Ну, еще там, может быть, 70-х, 80-х. Вот чудо, если будет стабильно проекция на экране. Для меня это будет чудом. Иногда немного надо для счастья идиоту, как говорят. То есть, чтобы все работало, это уже чудо. То есть, выходит за рамки не то, что… Но выходит за рамки моего опыта. Опыта о себе, правда? Или опыта об этом мире. Вот я привык, что этот мир такой, а он вдруг такой и не такой. О, сейчас будет... Да хорошо, пожалуйста, пожалуйста. Простите, пожалуйста, Михаил Ильич. У меня такая плохая карма. Что не хватает благочестия, чтобы работал. Чтобы работал нормально мой проектор. Поэтому, неважно, мы прилагаем усилия или нет, опыт наш таков, что этого не может быть. Этого не может быть, потому что этого не было годами. Или этого не было всю жизнь, или я уже полностью потерял веру. Ну, чудо на основе потери веры не самое лучшее. Знаете почему? Если оно происходит, оно не радует. Ты все сделал, чтобы... Ну, то есть ты подготовился, ты настолько много сил подготовил к тому, чтобы... Вы так делали, на самом деле. Вот эти женщины это обожают, я прям вижу по вашим глазам. Ну, я так задумалась, что уже, ну что, не будет? Я сразу задумалась, что я замуж не выйду. Но если выйду, как бы классно. Я говорю, нет, классно не будет, потому что вы уничтожили способность получать удовольствие от классно. Когда человек готовит себя к худшему, чтобы избавить от потрясения, делали так, делали, я знаю. Ну, я уже решила, что мы не поедем с детства, что мы на Крестовский лунопарк не поедем. Вот так уже, чтобы не мучиться, если не поедем. А представляете, когда так человек себя готовит, когда он так себя готовит, то он мучается, он так себя подготавливает, чтобы не мучиться, если не произойдет чудесное, да? А знаете, когда он по-настоящему, вот с вами это и происходит, по-настоящему начинает мучиться, когда сбывается чудесно, когда он реализуется, а он уничтожил ресурс, чтобы ему радоваться. Он так себя наподготавливал, женщина так себя наподготавливала к одиночеству, что когда появился мужчина, она реально не может радоваться. И он в шоке, он говорит, неужели ты этого не ждала всю жизнь? Она говорит, да, ждала всю жизнь. А что за, почему ты так волнуешься, почему ты меня отталкиваешь, почему ты так осторожна, почему ты как-то неискренне, откуда эти все напряжения? А напряжение от того, что теперь надо выключить эту дурацкую систему подготовки к нечуду. Да? То есть система защиты, на самом деле. Система защиты на случай, если чудес не будет. Она страшная, потому что даже когда они происходят, человеку не то, что он не может в них поверить, но он не может им радоваться. В этом большая беда. Не уничтожайте, пожалуйста, эту способность.

0: Однажды я шел, ну скажем так, в одном месте, в таком необычном. Я искал одно мистическое место в святом месте. И не мог найти просто. Кружился прям все. Но где-то вот рядом чувствую, не могу найти, устал. Ни облака на небе, жара просто невыносимая. Я просто вымотался уже весь. И потом со мной был один спутник, и я его спросил: ты здесь местный? Здесь где-то есть водоем поблизости, нужно омыться просто, нет сил больше. Нужно омыться, может, река есть или там пруд какой-нибудь, не знаю, какое-то озеро что-то. Есть что-то? Он говорит: ничего нету. Ближайшая речка, она там где-то километров 8 до нее где-то. Я просто взглянул в небо, просто сказал: Господь, ну просто налей на меня что-нибудь сейчас, иначе я сейчас просто умру. Ну вот такое состояние было, просто вымотался. И буквально там, не знаю, в 3 минуты надо мной образовалось огромное облако темное. И оно минут 5 как ливануло просто, и так же исчезло. И мой спутник, он в шоке был просто. Он говорит: это нереально, это что это такое? И мы мокрые стоим, и нам так хорошо, и освежился сразу, и все, и мы пошли дальше. Хоть мы это место так и не нашли, мы вернулись, но сама идея, даже природа будет строить с вами отношения, если у вас есть вера сильная в того, кто управляет всем здесь, даже природой. И говорится, эти отношения самые главные. Построить эти отношения, все виды отношений автоматически с вами будут. Просто в хороших отношениях со всеми будете. Мы вчера, по-моему, приводили пример. Да, если у вас есть отношения с президентом страны, скажите, будут у вас проблемы вообще в жизни? Если у вас отношения как с другом с ним, ну вот вы друзья просто. Какие могут быть проблемы у вас? Вот это главное. Здесь, себя представляете, это даже не президент. Если у вас нет отношений с близким, он может вам все, что хотите просто. Он лучший друг. Он здесь говорит в Писании: я твой лучший друг. Это отношения он имеет в виду. Что я не просто Бог там какой-то. Нет, он говорит: я твой лучший друг. Я как и учитель, и как отец твой, то это как доброжелатель, но также я еще лучший друг твой. Не просто друг, а лучший друг. И мы должны это принять. То есть это не Бог какой-то там старый, там с трезубцем, там заболелся, постарел уже почему-то такой, там покараю всех. Это не Бог. Бог не такой. Мы можем принять, что Бог совершенный во всем? Можем принять это? Что Он во всем совершенный? Что у Него нет недостатка? Скажите. Он самый сильный? Да. Он самый богатый?
1: Да.
0: Скажите, Он больше всех знает?
1: Да.
0: Он самый прославленный?
1: Да.
0: Он самый отреченный?
1: Да.
0: Он вообще ни к чему не привязан. Вот Он создал мир, через сколько-то времени Он его разрушит. И не привяжется вообще. Ну, в общем, вот такая отреченность у Него. Ни к чему не привязан. И скажите, кто самый красивый? Его красота совершенная, потому что. А мы подобие Его.

обычного человека, самого заурядного среднестатистического человека, человека, у которого нет высоких целей в жизни. Потому что если у человека есть высокая цель в жизни, он совершенно четко сюда поставит Бога. Бог — это тот, кто не разводится, не бросает, не предает, не уходит. Но так как мы его еще не знаем, потому что я очень много читаю лекции и спрашиваю: скажите, пожалуйста, кто такой Бог? И многие люди, я говорю: как вы думаете, он вообще молодой или старый? Он говорит: старый. Я говорю: а что он состарился? Ну как что он состарился? Он же мудрый. Я говорю: ну вот, как вы думаете, он вообще всемогущий? Ну да, он всемогущий. Ну а что же, если вы были бы всемогущий, вы бы себе сделали вот старое лицо с бородой в ночнушке на облаке, да? В основном так изображали. Ну нет, конечно, я бы, в общем-то, как-то вот позаботился о своей внешности, как минимум. Он вообще стареет? Ну нет, он как-то, наверное, все-таки молодой, говорят. Я говорю: а как вы думаете, он вообще влюблен? Бог? Я говорю: ну да. Или он вообще сутками напролет пашет, как папа Карло? Да, то есть вот смотрит, как... Во-первых, он всем помогает, да? Во-вторых, он же судит целыми днями, да? Потому что там куча людей помирает, да? Он должен разобраться, сколько вы хороших дел совершили, сколько плохих, в рай или в ад вас, да? Его никто не слушается. Только по Пасху вспоминает или на Курбанайт, что он есть вообще, да? А иногда так вспоминает. Или когда плохо, говорят: Господи, помоги, он бежит навстречу. Вы вообще хотели бы занять это место? На секундочку. Мы тогда думаем: нет, что-то у Бога вообще незавидное положение. Как-то не дай Бог вообще Богом быть, да? Даже если ты всемогущий. И вдруг, когда мы начинаем спрашивать, а вообще у него есть свободное от работы время? Или он все-таки работает? И у нас начинаются вот такие вот какие-то несостыковки. И вдруг мы начинаем понимать: конечно, я не могу его любить, потому что я его даже знать не знаю. Я его не понимаю. Как я могу полюбить? А знаете, я замуж выхожу. А за кого? Ну, я даже еще не знаю. Так и мы. Полюбите Бога. Да, я его полюблю. А кто он такой? Как я могу полюбить того, кого я не знаю? Полюбите всемогущество. Полюбите, пожалуйста, всемилостивость. Это можно так полюбить? Нет, полюбить мы можем только личность. И поэтому, так как мы его еще не знаем, и нам предстоит это еще, нам еще только предстоит это узнать, и, собственно говоря, это одна из самых важных целей человеческой жизни. Все-таки в центр мы должны что-то поставить. И в центр мы ставим принципы. Принципы, жизненная парадигма. Например, есть такие принципы религиозные: не убей, не укради, не прелюбодействуй, да, и так далее. Это вот такие принципы. Или есть, вы знаете, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови. Наверняка, если вы не читали, обязательно почитайте эту книжку. И замечательная есть книга «Семь навыков высокоэффективных семей». И вот там эти принципы жизненные приводятся. Например, синергия. Общайтесь с людьми так, чтобы любой ваш контакт был по принципу «выиграл-выиграл». Не общайтесь так, чтобы «выиграл-проиграл» или «проиграл-выиграл». Тогда у нас мы не сможем найти общий контакт с людьми. Есть такой принцип синергии. 1+1 в духовном мире равно как минимум 11. Если я вам сейчас улыбнусь, в ответ я получу, смотрите, сколько улыбок. Сразу. Потому что синергия — это когда вот мы делаем что-то совместно. Один в поле не воин, да, но когда мы объединяемся, мы великая сила. Вот. То есть какие-то такие универсальные принципы, на которых я опираюсь, и эти принципы помогают мне в строении отношений, мне помогают эти принципы преодолевать кризисы, мне эти принципы помогают расти. Так вот, очень важно понять, какие у меня принципы. Человеку необходимо понять свою собственную философию, она есть абсолютно у каждого из нас. И есть какие-то принципы, через которые я не буду переступать. Так вот, когда я выбираю себе мужа или когда я выбираю себе жену, я спрашиваю: скажи, пожалуйста, какие у тебя принципы жизни? На что ты опираешься? Через что ты точно перешагивать не будешь? Потому что тебе это лично для тебя. Не потому что увидят, осудят, а просто это твоя суть. Вот эти принципы, они очень...

0: Я вернусь, да, то есть к тому, что я хотел сказать. Это особенно, кажется, очень важная вещь. Я уже сказал, что это, пожалуй, одна из самых важных вещей. И прежде всего для тех, кто еще не замужем, не женат. Важная вещь, пожалуйста, послушайте. Может быть, одна из самых важных вещей, которые хотел бы сказать. Интуитивно, наверное, вы это понимаете, но вот насколько это вошло в ум, это вот другое. Так вот, если далеко не все зависит от судьбы, то тогда вам нужно привыкнуть, возможно, будет к тому, что у вас все получится далеко не с первого раза. Да? То, что вы сделаете какие-то ошибки здесь, на этом пути, вы будете пробовать с одним человеком, с другим, с третьим, четвертым. Получится, может быть, на пятом, на шестом. Вам повезет, если на первом, здорово. Но, возможно, особенно для молодых это касается, возможно, на пятом, на шестом. Не должно быть тут разочарований, да? Очень часто я с этим встречаюсь, когда молодые люди, вот, особенно вот у нас, мы особое духовное общество, да, вот, и мы здесь говорим о очень высоких ценностях, мораль, вот, и молодые люди очень хотят, как везде, естественно, выйти замуж, жениться, да, и вот ты их сводишь как-то, пытаешься, вот она из Томска, он там из Барнаула, вот, не получилось, все.
1: Крах.
0: Крах. Все, не получилось. Больше я не буду даже пытаться. Все. Это не для меня, как похоже. Потом спрашиваешь, начинаешь разбираться. Интересная вещь такая. Начинаешь разбираться. А ты как думаешь, она тебе вообще подходит? Ну, или там он тебе подходит? Начинаем анализировать. Он говорит, не, не подходит. Я говорю, так ты танцуй, радуйся, что у вас ничего не получилось. Представьте, если бы у вас получилось, ты бы вышла за того, кто тебе не подходит. Просто бы время потеряли, вот и все. Или наоборот, там... Ты бы женился на той, кто тебе не подходит. Ты радуйся и танцуй, что Бог тебе открыл глаза, да, на это. Вот. Попробуй с другим человеком. Вот. Вы просто подумайте, ну вы же тут симпатичные мужчины, молодые, да, там, женщины. Вы подумайте, вспомните, неужели вы ни разу никому не нравились? Да наверняка нравились. Я нравился нескольким женщинам, уж точно я это знаю. Ну как бы отвергал их. То есть что теперь, у них судьба такая, что ли, все? Да, они прекрасно вышли замуж за другого. Все нормально, большинство из них. То есть, поэтому тут нужно сразу приготовиться, что получится, может быть, не с первого раза. Да? Это не значит, что нужно ко всем в постель прыгать, да? То есть и тут пробовать. Нет, я не об этом говорю совершенно. Тут я говорю именно об эмоциональном комфорте, да. Когда люди чем-то объединены, хобби, духовность вместе, вот это вот. Они похожи друг на друга, подходят, это, о чем мы говорили, да? То есть. Предыдущую. Вот это очень важно. Запомните, пожалуйста. Не должно быть такого разочарования, фиаско. Все, не получится. Все, это не судьба. Я какой-то не такой. Мать природа на мне отыгралась.
1: Нет. У меня полный комплекс. Я вообще никому не нравлюсь. Ужас.
0: Я очень люблю свою супругу. Очень люблю свою супругу. Но я вам ответственно могу сказать. Хороших женщин много. Да, если бы я не нашел ее. Нет, я такого не говорю.
1: Это уже мой комплекс.
0: Да. Но хороших женщин много. Я надеюсь, что и мужчин, конечно же, много. То есть, понятно, да?

живые существа, у которых нет шариры. Что это за живые существа? Это, ну, у нас они называются как духи чаще всего. Да, то есть это те живые существа, которые так или иначе они лишились грубого физического тела. То есть вследствие обычно каких-то греховных действий, чаще всего с самоубийством связанных, например. В этом случае что происходит? В этом случае живое существо лишается грубого физического тела, так как читта остается, душа желает, сам механизм, ну, читта, она есть, но нет возможности это все проявлять. Нет проявлять. То есть все чувства, они активны. Есть потребность слушать, есть потребность вкус ощущать, есть потребность себя выражать и так далее. Но инструмента нету. Поэтому говорится, что это существование, оно является очень, ну, как бы связано с большими страданиями живого существа. То есть это само по себе такая форма, это уже наказание. Поэтому эти живые существа, они пытаются, да, так или иначе как-то выразить себя. То есть они пытаются завладеть другим телом. В частности, это одна из таких вот основных причин психических заболеваний. Психических заболеваний или, например, если человек, он себя подвергает, ну как бы осознанно или неосознанно, он ослабляет свое тонкое тело. То есть в обычном состоянии человек, он имеет достаточно сильную защиту. И тонкие какие-то живые существа, они не могут на него повлиять. Благодаря, ну, естественной защите сознания. Но в случаях, когда есть какие-то предрасположенности, в частности, там, слабости определенных там, каналов, с тхату там, и так далее, связанные с психикой, да, то есть это в случае психических заболеваний, то это взаимодействие, оно происходит. То есть они становятся сильнее. И они иногда завладевают. Да, то есть это то, что, ну, в народе известно, как, да, они как одержимые. Да? Вот это вот понятие, оно объясняется с этого термина. Или во втором случае, если человек, он с помощью интоксикации каких-то, алкоголя, наркотиков, он сам, да, этот процесс запускает. Вот то же самое происходит. Ослабление защитных психических функций. И также духи начинают участвовать уже в жизни человека, жить вместе с ним в какой-то степени.

мы сами состоим из нашего прошлого опыта. Ну, не совсем корректно говорить, что мы сами, то есть мы сами, как высшие, как вот этот пользователь компьютера, да, и когда я говорю, что мы состоим из опыта, мы говорим, что наш компьютер, который воспринимает мир, состоит из опыта. То есть, скажем так, что нам дали задание исследовать какую-то, ну, не знаю, нору, то есть есть некая нора, и в нее нельзя пролезть без специального оборудования. Нам дают большой костюм, и у него есть видеокамера, у него есть различные предметы, с помощью которых я могу манипулировать там внутри этой норы. То есть не я сам туда лезу, грубо говоря, а я лезу в костюме. То есть если не было бы костюма, я бы не смог там в принципе существовать, мне там в принципе не интересно. Но так или иначе, мы сейчас не говорим о механизмах, да, воплощения души из духовного мира в материальный, но вот начнем с того, что мы уже там. И мы чаще всего забываем, что есть объекты восприятия, то есть тот компьютер, тот костюм, те, скажем так, щипцы или ножницы или какие-то еще инструменты, которыми мы действуем в этой норе или в этом материальном мире. И есть какие-то системы, которые отслеживают информацию, там температуру, влажность, содержание там газов, и выводят это на наш экран, и мы такие, мы это так исследуем, нам это, дескать, все интересно. И когда мы говорим, что мы видим мир, какими мы являемся, на самом деле мы видим мир через призму этого костюма, понимаете, через призму нашего компьютера. А в нем, в этом нашем замечательном компьютере, все, что мы видели раньше, так или иначе осталось. Ты знаете, это вот, когда мы несколько раз записываем, стираем информацию на хард-диск, то происходит такое явление, как фрагментация информации. То есть один большой файл, допустим, был записан на разных кусочках, и эти кусочки разбросаны по всему пространству этого жесткого диска. И уже доступ к этой информации несколько затруднен, так как он находится не в одном месте, и считывающие головки надо сначала здесь считать, потом там считать, потом там считать. И что-то подобное происходит в нашей голове. То есть все проблемы, которые у нас есть, они происходят от того, что мы не совсем эффективно пользуемся нашим компьютером. То есть периодически надо производить эту дефрагментацию. То есть это, может быть, разные вещи. Это может быть какие-то психотерапевтические методики. Это может быть какие-то процессы просто самовыражения. Это занятия любимыми делами. Это активный отдых. Это хатха-йога. Это там ношение драгоценных камней. Это прием каких-то препаратов лекарственных. Это все так или иначе влияет на наше тело, на наш ум. Когда мы проводим дефрагментацию, мы собираем воедино куски разрозненной информации. И имея это сразу, мы можем понять совершенно по-другому этот мир. Понимаете? Потому что если мы будем думать, что дядя Вася, который я единожды сделал какую-то оплошность, хотя мы даже не понимаем, что имел в виду дядя Вася, когда, допустим, ситуация, он не отдал нам денег много, да, и мы думаем, что вот дядя Вася плохой, все дяди плохие, да и тети тоже, и занимать никому я больше не буду денег. И если бы я просто задумался, а почему он это сделал, то есть поставил себя во вторую позицию, в позицию другого человека, я бы, может быть, посмотрел на это иначе, то есть моя бы информация была, во-первых, шире, я бы не только из этого единого кусочка, который вот у меня есть, я им владею. Я владею одним телескопом, да, который увеличивает, и вообще, который смотрит только в одну точку. Это как известная притча, трое слепых людей исследовали слона. Один взялся за хвост, другой за хобот, третий за ногу. И они по очереди говорили. Первый, что взялся за хвост, говорил, ну, слон это, я знаю, что такое слон. Слон это такое тоненькое, такое болтается, прохладная, да? Тот, который взял за ногу, сказал, нет, ну что вы, слон это такое объемное, такое массивное, теплое, да, и прочное, твердое, да? Тот, кто взялся за хобот, он сказал совсем другие вещи. Он сказал, что это гибкое, подвижное, там, дышит, там, воздух двигается в нем. То есть, так или иначе, наш опыт, он бывает чаще всего ограничен. И степень его ограниченности определяет наше неэффективное восприятие и контакт с этим миром. То есть, если мы видим дядю Васю с точки зрения себя и только себя, и только наших нужд, мы не сможем правильно построить отношения с ним и со всеми другими в дальнейшем. То есть мы не сможем правильно это сделать, мы не сможем общаться так, чтобы продолжать улучшать свои отношения с этим миром.

Просто так браки не происходят, просто так люди не встречаются, не влюбляются. Есть некая санкция свыше, так или иначе. Несмотря на то, что все это инстинкты, так или иначе, есть некие силы, которые этими процессами в человеческом обществе

0: не в обществе животных руководят, мы знаем античную поговорку: браки заключаются на небесах. То есть мы должны понимать, что этот человек, эта женщина, этот мужчина ниспослан мне свыше. И не просто так, а для какой-то моей работы, для какой-то моей миссии, для какого-то моего предназначения, для реализации этого предназначения. Уже по этой причине необходимо понять, что нужен какой-то тайм-аут. Вот когда происходит как раз это отвращение, мы должны понять, что лучше немножко побыть, знаете, попугайчики есть такие, неразлучники их называют, такие зеленые окраски они с красными клювиками. Они любят друг друга до невозможности, потом самка начинает выклевывать ему глаза со страшной злобой. Но для того, чтобы он не окривел, у меня был такой случай, попугайчику самочка выклевала глаз, он потом погиб. Как она страдала потом без него. Чтобы этого не произошло, их надо рассадить. Две клетки стоят рядом в пределах видимости. И они начинают чирикать, объясняться в своих чувствах, как же так вот. И их потом раз опять вместе, и опять любовь там, ну, какое-то время продолжается. Точно так же вот до развода не должно доходить, но может быть какой-то тайм-аут, может быть к маме поехать там куда-то еще, не с той целью, чтобы где-то там, знаете, на стороне что-то новое найти, что-то свеженькое, а для того, чтобы переоценить свои отношения, для того, чтобы попробовать воскресить в себе вот эти чувства, которые мы испытывали к этому человеку, именно находясь в состоянии вот этого эйфорического опьянения. А были чувства, да, нам какие-то вещи нравились, и мы осознавали это. Он, например, написал стихи. Кто ей еще писал стихи? Как у Высоцкого есть: «Выходи, я тебе посвящу серенаду, кто тебе еще посвистит».
1: А как долго такая разлука?
0: Неделя, две, может быть.
1: Сильно
0: не надо. Но, может быть, даже и до разлуки не дойдет, но терпение, так или иначе, оно должно выражаться в неком внутреннем настрое. Сейчас это надо перетерпеть. То есть вот во мне бушуют негативные чувства, это надо перетерпеть. То есть когда была эйфория, мы же это терпели, мы это принимали. А теперь то же самое, только со знаком минус. Любовь поменялась на ненависть. И теперь нам просто необходимо это перетерпеть для того, чтобы, ну, перебродило, потом что-то полезное из этого выйдет.

вы можете общаться с проституткой приятным образом. Но никогда вы не раскроете сердце друг другу до конца. Это невозможно. И остаетесь одинокими, у каждого своя судьба при этом. Вы не составляете единого целого никогда в этих отношениях. Где есть деньги и секс, там нет любви. Нет проникновения, нет соединения, нет йоги вот этой вот. Йога семейной жизни, связь глубокая, глубже, глубже, глубже. Когда вы на самом деле чувствуете неразрывную связь, могущество. Потому что если вы имеете хотя бы одного человека близкого, вы очень сильным человеком становитесь. Если один хотя бы настоящий друг, или настоящая жена, или духовный учитель становится могущественным человеком, потому что это йога. И всегда, когда вы слабеете, значит, что вы одиноки, что вы не поняты, или вы кого-то не понимаете, не чувствуете больше связи, вы печалитесь. А печаль, скорбь — это слабость, вот она. Это наше неестественное положение, разрыв отношений, отчуждение. Мы живем сейчас в мире, где отчуждение развивается. Уже двоюродный брат не такой близкий человек. Троюродных мы можем вообще не знать. И так далее. Даже родные братья и сестры отчуждаются. Из-за денег, из-за собственности, из-за эгоизма, по разным причинам. Этот век характерен этими недостатками. Но семейный человек, прежде чем поесть, должен позвать гостей в дом. Он не должен есть сам, в уединении, в укрытом месте, за запертыми дверями, дверьми. Это развивает чувство собственности, эгоизма. Он готовит обед, потом выходит на улицу, вот тут, и громко кричит: кто голоден, заходи, будь гостем. Трижды повторяет это, пока не уговорит какого-то человека, от души приглашает. И что же вы имеете тогда, если делаете это? Ну не каждый день, ну как получается, но вы делаете это. На выходные приглашаете гостей. И что же вы тогда имеете? Вы имеете то, что вы отдаете пищу бесплатно, так? Это же убыток. Но прибавляются друзья, отношения. Вот один человек, фермер, кур разводил. Он сидел и думал, как же мой бизнес усовершенствовать. И он был очень наблюдательным человеком. Он подумал, смотрите-ка, я понял. Вот есть задняя часть курицы и передняя часть курицы. Передняя часть курицы клюет зерно, убыток. А задняя дает яйцо, прибыль. Я понял, мне нужно только заднюю часть курицы взять, да и все. Я разбогатею. Но этого не произойдет. Если вы не отдаете, вы не приобретаете. Мы приобретаем деньги для того, чтобы их просто отдать. Конечно, а куда еще? Прятать, что ли? Зачем мы их приобретаем? Чтобы отдать. Но если мы думаем, что только брать, брать, брать, брать, поэтому сейчас учат во всех институтах, во всех учебных заведениях, как брать. То есть любая профессия в итоге заканчивается как взять. Как приобрести больше. Как преуспеть в конкуренции, в карьере с другими. Как взять, взять, взять. Но не как отдавать. В этом смысле все профессии одинаковые, смотрите. Какая между ними разница? Это незаконченное высшее образование, потому что их не обучают отдавать. Закончено ваше образование, когда вы умеете брать, а потом отдавать. Есть обмен. Это отношения, это цивилизация. Это называется артха. Благоприятность вокруг. Вокруг все ваши друзья. Никто не лжет, никто не обманывает. Никто не заботится только о себе. Все помогают друг другу. Древняя Спарта считалась непобедимой. Почему-то ее уничтожили полностью, потому что очень боялись. Они были непобедимы. Что же с ними делать, Боже мой? При этом не претендовали на мировое господство. Известная их история. Их истребили просто полностью, потому что очень боялись этих воинов. А в чем же был секрет их победы? Всегда победы, всегда успех. Потом выяснили, позже. Я думаю, что после уже гибели Спарты. Оказывается, очень простой секрет, послушайте. Обычный воин на поле битвы сражается, он защищает себя и нападает на противника. Спартанцы никогда себя не защищали, они защищали соседа. И были непобедимы. Также, говорится, если вас кто-то оскорбляет, не отвечайте. Никогда не отвечайте на это. Молчите. Но если при вас кого-то оскорбляют, не молчите, не имеете права. Вы должны защитить человека. Вот он.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Греховная деятельность, она очень хорошо описана в Гаруда Пуране. Там целая глава посвящена, что такое греховная деятельность. Я немножечко вам прочту, чтобы у вас было хотя бы маленькое представление, что это такое. Убийство людей, пьянство, употребление наркотиков, убийство животных, мясоедение, губители детей в чреве матери, любой вид воровства, те, кто не платят долги, кто присваивает себе вклады, отравители, зависть достойным людям, те, кто пользуются ошибками и умаляет заслуги другого, отвержение общества добропорядочных людей, тоже является грехом, те, кто презирает места паломничества, добрых людей, добродетельные поступки, учителей, кто пренебрежительно относится к священным писаниям, те, кто радуется при виде несчастья, кто пытается сделать счастливого несчастным, кто злословит, кто всегда злонамерен, те, кто не слушает хорошего совета и даже не прислушивается к словам священных писаний, кто самодоволен, горд, упрям, глуп. Эти и многие другие очень греховные, лишенные праведности, определенно идут в следующей жизни на низшие планеты, в ад. Те, кто не почитает своих отцов, матерей, учителей, наставников, священников, те, кто вероломно бросает своих жен, верных им, обладающих хорошими качествами, благородным рождением и честных, те, кто приписывает зло добропорядочному человеку и обращается с ним непочтительно. Вот этот список можно продолжать, продолжать и продолжать. Очень много всего можно понять. Но в каждом из нас, в каждом из нас уже есть определенная сила, которая называется совесть. Что такое совесть? Это Бог в сердце, который говорит, это плохо, это хорошо. И в принципе мы все с вами знаем, что что-то можно делать, а что-то нельзя делать. Это именно вот эта совесть нам подсказывает. Лучше не делай, это принесет тебе страдания. Итак, те, кто поднимается в гуну благости, он слышит совесть очень ясно. Вот этот голос и сердце он слышит очень ясно и очень... И пытается следовать наставлению. Те, кто находится в страсти и невежестве, они практически его не слышат. Они просто чувствуют, как настроение ухудшилось, и все. А в невежестве человек вообще не слышит голос совести или голос Бога в сердце. И такие люди, они не знают, что есть хорошо и что есть плохо. Для них иногда наоборот кажется, что они думают, что... То есть у них приравниваются благочестивые деятельности, они путают греховную деятельность с благочестивой деятельностью. И такие люди... которые находятся в страсти и невежестве, они зачастую думают, то, что приносит прибыль и наслаждение, это хорошо. И этого надо добиваться всеми силами. И неважно, каким образом. Убивать, грабить. У них нет ничего такого чистого, поэтому они хотят именно только это. И чем больше человек действует греховно или совершает какую-то запрещенную деятельность, тем больше голос совести, исходящий из сердца, он отдаляется от нас, и мы его практически не слышим. С другой стороны, если мы совершаем благочестивую деятельность, то мы получаем вакцину. Вакцину именно от греховной деятельности. Именно эта вакцина заключается в том, что мы избавляемся от желания грешить. Понимаете? Мы совершаем хорошую деятельность, и у нас пропадает желание грешить. И сейчас идет война. Это карма и викарма. Они между собой воюют. У вас прям, у каждого человека. В этом и заключается ваш дьявол. Дьявол не где-то на стороне бегает, вас ищет. Нет, он внутри засел и ждет. Он вас совращает. Он говорит, так же живут все. Так все живут. В чем проблема? Давайте так же жить. И этот дьявол внутри у нас все время подталкивает на греховную деятельность. И нам очень тяжело совершать благочестивую деятельность. Но так или иначе, чтобы совершать благочестивую деятельность, нужно общаться именно с благочестивыми людьми. Тогда у нас появляются все шансы заниматься благочестивой деятельностью и так достичь счастья в этом мире, которого все так ждут.

0: То есть, что такое, да, усталость? Усталость – это связано с тем, что так или иначе у человека будет, ну, страдает связь с Луной, с лунной энергией. То есть, или она слабая, или она плохого качества. То есть, поэтому самым таким благостным и самым и продуктом, который в самой большей степени связан с Луной, является молоко. То есть даже употребление молока в вечернее время с сладкими специями также может помочь в этой ситуации. Ну вот, вкратце, то, что можно сказать по поводу этой патологии. И также здесь дополнение какое-то есть, да, Оксана, это?
1: Да, Олег это пишет, что кофезависимость, я так понимаю, у девушки.
0: Да, это, ну как бы, это все входит в одну и ту же, да, патологию. То есть человеку нужно, да, что такое кофе. Это как-то человек себя хочет стимулировать, да. Стимулировать ли он чай пьет, или кофе. А если это уже продолжительное время длится, отсутствие силы, работоспособности, то, естественно, повышаются дозировки того же кофе, и возникает даже такая психическая, физическая зависимость, да. То есть, ну, здесь еще также нужно понять сам механизм действия кофе, да. Я помню, нам еще в курсе фармакологии в институте рисовали график такой, очень интересный, который изображается в виде синусоиды. Если кто помнит математику со школьной скамьи, говорится, то вначале идет такой эффект стимуляции, когда в целом тонус психический, физический, в большей степени психический тонус, он повышается. Но затем через некоторое время, через несколько часов, этот тонус снижается до уровня, который был до приема кофе или чая, то есть любого продукта, который содержит кофеин. Вот. И дальше идет снижение, да, ну как синусоида, волна такая. Дальше идет снижение даже ниже этого уровня. Это даже, ну, известно нашим, да, традиционным фармакологам, нашей традиционной науке, медицине. Поэтому как бы как раз поэтому возникает зависимость, потому что через некоторое время, да, чтобы этот тонус удерживать на каком-то одном уровне, требуется еще одна дозировка, да, этого.

Наше понимание равенства очень часто означает абсолютное равенство, абсолютно одинаковое во всех отношениях. Кабанда, когда он говорит о том, что ты ни в коем случае не должен его презирать, этого ванару, потому что этот ванара во многих отношениях превосходит тебя. Это, безусловно, лила, естественно, никакой ванары, никакой сугривы не превосходит Рамачандру, но он говорит, что именно этот ванара поможет тебе. Поможет тебе, это значит, что у него есть что-то, чего нет у тебя. Даже несмотря на то, что он ванара, обезьяна, у него есть что-то, и он стал говорить, что у него есть. Он стал говорить, что он может принимать любой облик по своему желанию, а ты не можешь. И мы знаем, Рамачандра никогда этого не делал. Разумеется, Рамачандра может все, но он не менял свой облик, а Сугрива может. И дальше он сказал, Сугрива хорошо знает географию. Не потому, что он на уроках по географии был отличником, а потому, что он бегал от своего брата Бали по всей земле. Бали преследовал его повсюду, и в своих поисках укромного места, где он мог бы защититься от гнева Бали, Сугрива обижал все, и Кабанда ему сказал, он все знает, и он найдет ситу, потому что он каждый камень знает, где можно спрятаться. Он искал укромного места, и где бы ни прятался этот Равана с твоей супругой, Сугрива наверняка найдет тебе его. И это вторая вещь, о которой мне хотелось сказать, второе очень важное условие отношений, которое, как это не иронично звучит, исходит из уст Кабанды. Вторая вещь или второе условие отношений – это то, что мы должны иметь общность. И общность изначально. Если мы вступаем в отношения, то мы должны понимать какое-то глубинное равенство наше. Будь то отношения мужчины и женщины или отношения даже родителей и детей. Если у них нет этого понимания, что они тоже свободные. Что в этих отношениях моя задача не в том, чтобы поработить другого человека или подчинить себе другого человека, или навязать ему свое превосходство, а в том, чтобы, наоборот, проявить это равенство. В конечном счете отношения в том, чтобы проявить равенство. Очень часто это проблема между мужем и женой, когда муж пытается доминировать над женой, или жена пытается доминировать над мужем. Но отношения не для того, чтобы доминировать. Отношения для того, чтобы почувствовать равенство.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.

0: Раковина — это главный атрибут воина, ну, это, ну, при, ну, признак чести, вот, и поэтому раковина, ну, она рассматривает, ну, она рассматривает суть, как бы суть, ну, той, того качества, который, о котором мы говорим. Вот, ну, допустим, вот раковина каждого воина, и в частности Бишмы, это суть, как бы, его, то есть в чем его сила, да? Ну, в чем его сила, неповторимость этого качества. Ну что? И раковина, ну и уже тогда мы приступим к раковине. Раковина Бишмы называется Шашанка. Ну, хэ, мы же не читаем, да? Это уже, да, Шашанка, но она читается. Шашанка переводится как яркий белый свет, потому что шаша — это свет. Ангха — это, ну, усиливает. Шашанка — это яркий белый свет, это камфора. И камфора. Два перевода у этого слова есть, основных. Это главное, это вот вы не упускаете, да, что это главное качество эго получается. Главное то, что делает эго тем, кем оно есть. То есть это атрибут главный эго. Неотъемлемый главный атрибут эго. Итак, что делает свет?
1: Ослепляет нас.
0: Свет ослепляет нас, правильно? Поэтому эго что делает? Ну, ослепляет. Это первое его качество. А камфора, она используется в качестве паров, ну, в основном. Вот. И пары камфоры, ну, они легко воспламенивы. И пары камфоры использовали, ну, или порошок камфоры использовали в вспышках фотоаппаратных, когда еще было, когда они взрывались еще, там, такие на ручках были. Вот. И да, ну, и раньше их тоже использовали для того, чтобы яги разводить, для фейерверки и так далее. В порохе есть камфора, да? Вот. И, ну, и камфора, она, как бы, ну, она, ну, во-первых, немножко слезоточива, и, ну, если мы говорим о ее парах или о, ну, о дыме камфоры, она слезоточива, вот, И тоже может ослепить. И, ну, если она резко вспыхнет, камфора. Вот. И поэтому эго, еще одно дополнение эго, ну, помимо яркого света, того, что это может ослепить человека, это то, что слезоточивое оно. Да? Ну, всегда эго, оно связано с тем, что есть определенные страдания, ну, когда, ну, страдает видение мира. Ну, глаза же, это то, чем мы воспринимаем этот мир. Ну, то, как мы оцениваем все вот вокруг нас. И поэтому, ну, те люди, которые связаны с камфорой часто, они вообще слепнут, как правило. Вот. И поэтому, если люди, они слишком погружаются в свое эго и культивируют его, то со временем их видение мира, оно ослепляется, оно становится ограниченным, и такие люди только себя могут видеть, только ощущать свое тело и все. Ну, вот, и это вот, это

сами по себе Священные Писания только самым разумным дают возможность измениться. Только самые разумные, читая книги мудрости, могут действительно поменять что-то в себе. Большая часть людей, читая книги мудрости, вспоминает об этих уроках, когда приходит реальное испытание в их жизни. И если они вспоминают, то они пройдут эти уроки. Они будут знать, как вести себя в этих ситуациях. Они не будут просто механически реагировать, как повелось, как мы привыкли делать. Они будут пытаться более осознанно подходить к тому, что происходит с ними. Собственно, вопрос только в этом. Вопрос в осознанности. Человеческая жизнь отличается от жизни животного в том, что у нас есть потенциал к осознанности. У человека есть знания, у животного есть знания. Животное знает, где найти пищу, животное знает, каким образом отправлять свои какие-то физиологические потребности. Животное очень хорошо приспособлено к этому. Разница между человеком и животным не в знании, а в осознании. Человек знает, что он знает, а животное не знает, что оно знает. Животное знает, но не знает, что оно знает. А человек знает и может знать, что он знает. Он может оценить со стороны свое знание, оценить, насколько правильными предпосылками он руководствуется, насколько в правильной системе координат он живет и так далее. Это величайший дар человеческой жизни. Способность осознавать, смотреть со стороны, оценивать, реагировать не инстинктивно, не на основе каких-то рефлексов, а не на основе кармы механическим образом, а на основе высших истин, которые мы узнали. И, собственно, эта способность пройти уроки, понять эти уроки, она заключается именно в этом, в том, что мы осознанно подходим ко всему, изучая Священные Писания, подготавливая себя к этому, и потом оцениваем все то, что происходит из этой системы координат. Не из той системы координат, в которой мы привыкли жить. В той системе координат, в которой мы привыкли жить, есть рождение, смерть, старость и болезни. Это та система координат, в которой мы привыкли жить. И если мы будем судить, это наша карма, это система координат нашей кармы, где все время будут повторяться какие-то страдания. Но если мы хотим научиться, нам нужно выйти за ее пределы. И выйти за ее пределы значит попытаться оценить все то, что происходит с нами с точки зрения каких-то высших.